контрабанду, наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитайте только ради наживы. Мои текста, войны, underground вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. Из каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.